Соломенка, площадь Сиюжный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

зачем просто так? Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается, когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Погибают пацаны ночью черною, когда люди не выходят на улицы, когда кружит тишина черным вороном, и на небе крест из звезд нарисован.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

вперед. Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Лагерные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

руку в плакат, слава нам! Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слова вам. Нам не надо в мороз в теплых валенок,

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что Урки не прощает тебя?

боялся, наслежу в своей обиде. Да ты еще сменила наш замок.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите.

Не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

листва, а до осени еще и жить и жить. Дым из пепельниц отлевших сигарет –

0: Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце, ты же знаешь.

звезд. Я вижу, как гаснут звезды.

топы наших шлюх и уголовный элемент спешит доярка отдохнуть, с разбега в море болтыхнуть, забыться от своих коров.

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
1: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал.

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

в сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Помню, как счастливо голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.